0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам по случаю вступления в силу новой конституции. По словам главы государства, с сегодняшнего дня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Президент добавил, что Казахстан выходит на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества, отметил в своем обращении президент. Глава государства подписал указ о создании секретариата Казахстан Халык Кенесы. Об этом на заседании правительства сегодня сообщила заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, в соответствии с законом о Казахстан Халык Кенесы, закон об Ассамблее народа Казахстана утратил свою силу. Казахстан вступает в новую историческую эпоху. Министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что вступление в силу новой конституции – это не просто юридический рубеж, а начало качественно нового периода развития страны. Она акцентировала внимание на том, что конституция усиливает ценностную основу государства, закрепляет особое отношение к историко-культурному наследию, национальной культуре, свободе слова, защите прав граждан и ответственности в публичном пространстве. По мнению главы ведомства, в предстоящий период главная задача всех госинститутов, гражданского общества, экспертного сообщества, средств массовой информации и каждого гражданина – обеспечить содержательное и ответственное участие в этом процессе. Круглый стол, посвященный вопросам реализации ключевых положений новой конституции, прошел в Восточно-Казахстанской области. Аким области отметил, что конституция – это основной правовой документ, который определяет долгосрочное направление развития государства. Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что успешная реализация реформ во многом зависит от работы регионов. Участники круглого стола обсудили практическое значение новой конституции, применение ее норм и их влияние на развитие правовой культуры общества. В завершении встречи им вручили новое издание Конституции в современном оформлении. Как новые нормы Конституции повлияют на жизнь граждан, рассказали алматинской молодежи. В высших учебных заведениях города прошла серия информационно-разъяснительных мероприятий, посвященных новой Конституции. Мероприятия объединили студентов, преподавателей и молодых ученых. Все они уверены, что формирование правового государства невозможно без активного участия молодежи. Активное гражданское общество формируется из людей, которые знают свои права, уважают закон и не остаются равнодушными к развитию страны. Именно поэтому так важно создавать для молодежи площадки для открытого диалога и вовлекать ее в общественную жизнь, отмечают участники этих встреч. И к другим темам. Трехлетнего мальчика достали живым из-под завалов в Венесуэле. Ребенок продержался целых 6 дней до момента, когда спасатели добрались до него и смогли вызволить из-под обломков. Ребенка нашла группа спасателей, прибывшая на помощь венесуэльцам из Иордании. Мальчика тут же доставили в больницу. Сейчас он получает необходимую медпомощь и восстанавливается после 6 дней голода и жажды. Вспышка лихорадки Эбола в Конго грозит масштабным экономическим кризисом всему африканскому региону. По оценкам ООН, торговые ограничения, сбои в логистике, а также закрытие границ могут вылиться в ущерб, эквивалентный более чем в 3,5 миллиарда долларов. Кроме того, ситуация уже сказывается на рынке труда. Под угрозой увольнения оказались свыше 300 тысяч человек. На сегодняшний день число жертв лихорадки Эбола достигло 377 человек. И последнее. Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева добилась исторического достижения, заняв 5-ю строчку в обновленном мировом рейтинге Международной шахматной федерации. В обновленном списке 22-летняя Асаубаева набрала 2538 очков и поднялась сразу на 2 позиции вверх. Это позволило ей впервые в карьере войти в пятерку сильнейших шахматисток планеты. Лидерство в женских шахматах удерживают представительницы Китая, которые заняли первые 4 строчки этого рейтинга. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 480 тенге 72 тиена, евро 552 тенге 61 тиен, российский рубль 6 тенге 23 тиена. А теперь о погоде. По данным Казгидромета, сегодня в столице ожидается дождь 26 градусов, в Алматы также дождь 30 градусов. Костанай, Актобе 21, в Актау, Кокшетау, Уральске, Атырау, Петропавловске 25, в Жезказгане, Караганде 26, в Кызылорде, Павлодаре 30, Кунаеве, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте 32, в Туркестане, Семее и Усть-Каменогорске сегодня 34 градуса жары. Баян Саидалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Когда мы вместе, любые цели становятся достижимыми. Единство народа – сила Казахстана.
3: Казах радиосында «Халық музыкасы».

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Добрый день. Обеспечить уровень инфляции ниже 10% поручил премьер-министр Олжас Бектенов на сегодняшнем заседании правительства. Он отметил, что это необходимо для устойчивого экономического роста. Инструменты для удержания в текущем году уровня инфляции ниже 10% имеются, сказал Олжас Бектенов. Он подчеркнул, что все меры должны быть скоординированы с Национальным банком. 20 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом на заседании правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсаин Нагасбаев. По итогам 5 месяцев объем работ в строительной отрасли превысил порядка 2,5 триллионов тенге. Также введено в эксплуатацию более 6 миллионов квадратных метров жилья. Важным этапом совершенствования отрасли стало принятие нового строительного кодекса, нормы которого вступили в силу сегодня. Они позволят повысить качество и безопасность строительства, сделают процедуры более прозрачными и эффективными. В Астане строительство нового аэропорта планируется начать в следующем году. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что акиматом города уже проводится необходимая подготовительная работа. Сауранбаев также отметил, что в течение ближайших 3 лет в Казахстане будет проведена модернизация аэропортовой инфраструктуры. Развитие авиационных хабов сегодня сосредоточено на 6 крупных аэропортах страны – в Алматы, Астане, Актау, Актобе, Караганде и в Шымкенте. Новые предметы появятся в казахстанских школах в новом учебном году. Об этом на заседании правительства сегодня сообщила министр просвещения Жолдос Сулейменова. Для учащихся 5-7 классов вводится предмет «Основы Конституции». В 8-11 классах будет преподаваться обязательный курс «Закон и порядок». Кроме того, для учащихся 5-11 классов вводится обязательный курс «Личная безопасность». Со следующего года в 8-9 классах будет также введен предмет «География Казахстана». Ранее преподававшийся по выбору курс «Основы права» станет обязательным для всех учащихся и будет преподаваться в содержании полностью соответствующим принципам новой конституции, сообщила министр. Жолдос Сулейменова также сообщила, что значительные изменения реализованы и на уровне начального образования с учетом возрастных особенностей детей. Содержание учебных программ будет комплексно пересмотрено. Для первоклассников вводится адаптационный период, что позволит детям, поступающим в школу, сразу легче адаптироваться к образовательному процессу и последовательно сформировать навыки счета, чтения и письма. Первое воскресенье июля в Казахстане по традиции отмечают Национальный день Домбры. В Астане в честь праздника подготовили насыщенную культурную программу. 3 июля в 7 часов вечера на бульваре Нуржол состоится Домбра-пати в формате открытого микрофона. Все желающие смогут исполнить кюи и народные песни. 5 июля во Дворце мира и согласия пройдет концерт. В ходе концерта будут широко представлены Сыра-Аркинская, Сырдарьинская, Жетысусская, Алтай-Тарбагатайская и Западно-Казахстанская школы казахского традиционного песенного и кюевого искусства. Прозвучат песни, жиры и кюи, отражающие особенности этих 5 исполнительских школ. И последний международный гастрофестиваль «Байхамыс» пройдет в Астане 11-12 июня на ипподроме «Казанат». В нем примут участие около 60 производителей кумыса из различных регионов нашей страны, а также из Кыргызской республики и Российской Федерации. В течение 2 дней гости смогут попробовать различные виды кумыса, ознакомиться с выставкой пород лошадей и принять участие в этнокультурных мероприятиях. Главной особенностью фестиваля станет международный конкурс «Лучший Кымыс». Общий призовой фонд составит 45 миллионов тенге. Обладатель главного приза получит автомобиль. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 479 тенге 98 тен, евро 545 тенге 53 тен, а российский рубль 6 тенге 16 тен. А теперь о погоде на завтра. 2 июля, по данным Казгидромета, в столице ожидается дождь, ночью 15, днем 25 градусов. В Алматы также дождь, ночью 19, днем 29. Костанае 21, в Жас-Казгане и Петропавловске 23, в Уральске, Кокшетау 25, в Актобе, Актау, Кызылорде 27, Караганде, Таразе 29, в Атырау, Шымкенте 30, Павлодаре, Туркестане, Кунае, Виталдыкургане 32, в Семее и Усть-Каменогорске завтра 34 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
1: Прогресс не приходится. Его создают люди, которые не перестают учиться. Учитесь, действуйте, Ведите страну к процветанию.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик, здравствуйте. Сотрудничество в развитии гимнастических видов спорта в Казахстане обсудил президент с руководителями международных организаций по гимнастике. Касым-Жомарт Токаев принял в Ак-Орде президентов Международной федерации гимнастики и Азиатского гимнастического союза, крупнейший в Центральной Азии центр гимнастики. Создана рабочая группа по вопросу представителей госорганов, научного сообщества и неправительственных организаций. Сейчас разрабатывается соответствующий законопроект. В целом, для приведения законодательства в соответствие с требованиями Конституции готовятся поправки еще 18 законов. Они коснутся свободы слова и распространения информации, религиозных организаций, мирных собраний, волонтеров, благотворительности, культуры, кинематографа и многого другого. Сегодня вступила в силу новая Конституция и коротко

Напомню об изменениях. Впервые на конституционном уровне закреплены защита суверенитета и независимости, соблюдение прав и свобод человека, верховенство закона и порядка, а также развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Ключевыми нововведениями стали новая государственная должность вице-президента, переход к однопалатному парламенту Курултаю, вводится высший консультативно-совещательный орган, Казахстан Халкинесе обладает законодательной инициативой. Также изменяется дата празднования. Празднование Дня Конституции теперь новым выходным днем стал 15 марта. Школьную программу для начальных классов упростят. Министерство просвещения после вступления в силу новой конституции сегодня анонсировало реформу школьного образования. По мнению его главы, главная цель изменения – снизить нагрузку на учеников первых-четвертых классов и научить их базовым навыкам чтения, письма и счета. Как сказала Жулдуз Сулейменова, в правительстве программа по математике пересмотрена, изменены 244 учебные цели, треть сложных тем упрощена, около 14% уроков перенесены в старшие классы. Кроме того, для первоклассников ведут адаптационный период. Новшества коснулись и языковых предметов. На изучение ЛП выделено больше времени, оно займет 84 часа, а предмет анатомии начнется со второго полугодия. Верховный суд США признал недействительным указ президента Трампа, который запрещал предоставлять гражданство по рождению детям иностранцев в Штатах. Речь идет о нелегалах и обладателях туристических и студенческих виз. Суд постановил, что указ противоречит поправке к Конституции США, гарантирующей гражданство всем лицам, родившимся на территории страны и подчиненным ее юрисдикции. В поселке Саяк Карагандинской области открылось добровольное противопожарное формирование. Пост обеспечит защиту в случае ЧС 2300 жителей. Это уже 210-е по счету в Казахстане добровольное противопожарное формирование. Его оснастили всей необходимой техникой и обмундированием. Благодаря добровольцам время реагирования на чрезвычайные происшествия в селе значительно сократится. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 479 тенге 98 тиин, евро 545.53, российский рубль 6 тенге 16 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 15, днем 25 градусов. Алматы также дождь, ночью 19, днем 29. В Кустанае 21, в Жезказгане, Петропавловске 23, в Уральске, Кокшетау 25, в Актюбе, Актау, Кызылорде 27, в Караганде, Таразе 29, в Атырау, Шымкенте 30, в Павлодаре, Туркестане, Кунаве, Талдыкургане 32, а в Семее, Усть-Каменогорске 34 градуса. Саулила Ик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Реклама на Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Выборы в Курултай состоятся 23 августа. Президент подписал указ. Центральной избирательной комиссии поручено организовать подготовку и проведение выборов. Организационно, материально, технически и финансово обеспечить выборный процесс необходимо правительству и местным акиматам. Напомню, сегодня в силу вступила новая конституция. Первым указом главы государства после вступления основного закона стало внести изменения в более 100 нормативных актов для их соответствия с положениями новой конституции. Жителей Наурызбайского района Алматы эвакуируют по сообщениям МЧС. Там селеопасная обстановка, есть угроза подтопления. Для безопасности проживающих вдоль русла реки Аксай временно размещают в пунктах приема населения. Их развернули на базе школ. Специалисты следят за ситуацией. Все службы МЧС, Катастрофозащиты и ДЧС переведены на усиленный режим. К этому часу гидрологическая обстановка на территории Наурызбайского района стабильная. До улучшения погоды всех просят отказаться от походов и отдыха в горах или Алатау. Открыта горячая линия по номеру 8, код города 727, телефон 279-22-32. Астане нужно проработать прямое авиасообщение США и Японии. Задачу главному исполнительному директору компании поставил президент. Ибрагим Жанли на приеме у Касым-Жомарта Токаева доложил о поставке в этом и следующем году самолетов нового поколения Boeing 787 Dreamliner. Глава государства обратил внимание компании на регулярную обоснованную критику казахстанцев по поводу задержек авиарейсов и замены бортов. Также он призвал развивать авиасообщение со странами, для которых Казахстан представляет интерес с точки зрения туризма. Премьер поручил за месяц обновить планы по газификации, а именно ускорить работы с увеличением показателя до 80%. Поручение Олжас Бектенов дал на заседании Кабинета министров. Там сегодня рассмотрели исполнение поручений президента с вступлением в силу новой конституции. Теперь Министерству энергетики, Казахгаз и акиматам нужно актуализировать планы по расширению и строительству газораспределительных сетей. От них также требуется обеспечить полное бесперебойное финансирование проектов и строго мониторить сроки реализации. В Минтруда создадут профили семей с данными о доходах и расходах. Об этом на заседании правительства заявил министр труда и соцзащиты населения. По его словам, обновляют методику оценки благополучия домохозяйств и улучшают цифровую карту семьи. Как рассказал Аскарбек Иртаев, данные расширят за счет интеграции с банками, Минфином и кредитными бюро. Это позволит учитывать реальные доходы, расходы и финансовое положение казахстанских семей. Как итог, переход от реагирования на уже возникшие проблемы к их раннему выявлению с адресной и проактивной поддержкой каждой семьи, резюмировал глава Минтруда. Наблюдается рост экономики и усиление несырьевых отраслей. Итоги полугода озвучил в правительстве заместитель премьер-министра, министр национальной экономики. Так, экономика выросла на 3,7%. Кроме того, как отметил Жумангарин, повышение реальных доходов населения – ключевой приоритет правительства. Для этого совместно с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка реализуется программа по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Также принята отдельная программа по повышению доходов казахстанцев. Просроченные газовые баллоны использовались в кафе «Центр Плова», где в результате взрыва и пожара погибли 12 человек и 16 получили травмы. Подробности вскрыл суд по делу в Щучинске. По версии прокурора, срок эксплуатации баллонов истек более 20 лет назад. Более того, они не проходили техническое освидетельствование по требованиям безопасности. Также газовые баллоны хранились с нарушением, а кухня была совмещена с залом для посетителей. Как считает следствие, причиной трагедии стала утечка газа из-за разрыва стенки просроченного баллона с последующим воспламенением. Геннадий Головкин передал свои боксерские перчатки Музею Нацгвардии. Новый экспонат с личным автографом боксера. Среди военнослужащих Национальной гвардии есть любители бокса и даже двукратный серебряный призер чемпионата Казахстана по боксу, которые вдохновлялись поединками Головкина. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 479 тенге 26 тин, евро 545.53, российский рубль 6 тенге 16 тин. О погоде, по данным Казгидромета, завтра в столице дождь, ночью 15, днем 25 градусов. В Алматы также дождь, ночью 19, днем 29. В Костанае 21, в Жезказгане, Петропавловске 23, в Уральске, Кокшетау 25, в Актюбе, Актау, Кызылорде 27, в Караганде, Таразе 29, в Атырау, Шымкенте 30, в Павлодаре, Туркестане, Кунаеве, Талдыкоргане 32, а в Семе и Усть-Каменогорске 34 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар. Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Реклама на казахском радио.
1: Вниманию населения, предприятий, организаций крестьянских хозяйств. АО «Казтрансойл» в лице эксплуатирующей организации магистральных нефтепроводов информирует о том, что по территориям Атырауской, Ахтюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Абайской и Жетысуской областей проложены магистральные нефтепроводы Кенкияк-Атырау, Кенкияк-Кумколь и Атасу-Алашанькоу с кабельными линиями связи, воздушными линиями, отмеченными информационно-предупредительными и запрещающими знаками. В соответствии с требованиями законом Республики Казахстан о магистральном трубопроводе в охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разрешения владельцев или эксплуатирующей организации магистральных нефтепроводов запрещается проведение работ, определенных пунктами 2 и 5 статьи 14 настоящего закона. Кроме того, в соответствии со сводом правил Республики Казахстан СПК РК 3.05-101-2013 магистральные нефтепроводы. Для магистральных нефтепроводов устанавливаются минимальные расстояния безопасности от трубопроводов до объектов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному нефтепроводу, в пределах минимальных расстояний. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном законодательством Республики Казахстан. По всем интересующим вопросам следует обращаться в адрес эксплуатирующей организации. Восточное управление операторских услуг АО «Казтрансойл», город Ушарал, улица Касымжанова, 1. Телефон 8-72833-2-34-54, 8-701-674-33-35. Западное управление операторских услуг АО «Казтрансойл», город Атырау, 5-й километр Уральского шоссе. Телефон 8-71-22-931-776, 931-470-931-509, а также адрес владельцев магистральных нефтепроводов ТОО «Казахстанско-Китайский трубопровод», город Алматы, проспект Абая, 109Б. Телефон 8-727-331-3310, ТОО «СЗТК Мунайтас», город Алматы, улица Тимирязева, 26, бизнес-центр BNC Плаза. Телефон 8-727-312-2212.
0: Реклама на

0: Дорога – это путешествие, которое доступно каждому. Подари ребенку книгу, и ты подаришь ему целый мир.
1: Жан Сергдер.

0: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
1: Жадрата жаңа жас. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государством.

0: сердце. Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Не бывает плохой работы. Любая работа достойна уважения.